Белой и Елены. Помним нашу важность. Jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje.